Само на цупа. Ой, я раз того, как ты не кирта. А будто кома и бима. Ора, кома тия пакура. Ай, на юрия пакура. Хоки май китефенуа.